Левин ромкасыдагы аракны ичип эткенден кийин иккиси бирдем жимжит олтурушту. Мен сага яны бир гепни деп коймакчы. Сен Вронскийни тонумсан? Деп сорды Облонский Левинден. Як, тонумайман. Бун немеге сорап калдың? Арақтым, яны бір бұтыл кәке, деп бұйрыды Облонский татарға.